Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь. Как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земною доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняется вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Емомали, ввел в эксплуатацию новое здание Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана в районе Шоумансур города Душанбе. Новое здание Института экономики и демографии расположено в академическом городке Национальной академии наук Таджикистана. Оно состоит из 6 этажей и подвала, рассчитано на 150 научных сотрудников. Сегодня также председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, заложил камень, фундамент начала строительных работ комплекса IT-Хьюб Душанбе в районе Исмаили Самани, столицы. Об этом сообщили в отделе информации аппарата председателя города Душанбе. Комплекс IT-Хьюб будет включать IT-школу, IT-парк, бизнес-центр информационных технологий и региональный центр искусственного интеллекта. Он направлен на развитие цифровой экономики, расширение применения современных технологий, формирование информационного общества и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Реализация комплекса создаст прочную основу для формирования новой инновационной и цифровой экосистемы в республике. Представители посольства Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике в Баку приняли участие в 14-м международном культурном фестивале, организованном по инициативе Университета АДА. Целью фестиваля было знакомство участников с историей, культурой, искусством и национальной кухней зарубежных государств. В рамках фестиваля наряду с другими странами был представлен национальный уголок Таджикистана, где были выставлены образцы богатого народного творчества, в том числе традиционная вышивка, сувенир, мирные изделия из керамики и дерева, камни самоцвета Таджикистана и печатные материалы о туристическом потенциале страны. В другой части экспозиции был накрыт таджикский дастархан с национальными блюдами. Вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере профессионального образования обсудили председатель комитета по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Республики Таджикистан Фархот Рахими и директор консалтингового компании по управлению предприятиями Гуанчжоу Чичжи Китайской Народной Республики Ло Юйсян. По данным комитета по начальному и среднему профессиональному образованию, стороны рассмотрели вопросы внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе использование искусственного интеллекта, а также развитие направления обучения работы с беспилотными летательными аппаратами и создание технологического парка. Отмечено, что развитие современных технологий может способствовать повышению качества подготовки специалистов, отвечающих требованиям цифровой экономики. В продолжение беседы стороны обсудили вопросы расширения академических связей между образовательными учреждениями двух стран. Особое внимание было уделено необходимости разработки совместных образовательных программ и организации обмена опытом между преподавателями и студентами. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий расширение взаимодействия в области изучение китайского языка, искусственного интеллекта и современных технологий. Таджикские школьники завоевали 11 почетных мест на 4-м международном олимпиаде Аль-Хорезми по математике и информатике. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства образования и науки Республики Таджикистан. Олимпиада проходила с 1 по 7 июня в Ташкенте, Республики Узбекистан. В интеллектуальном состязании приняли участие школьники из 10 стран мира. Таджикистан на этой престижной олимпиаде представляли 28 учащихся общеобразовательных учреждений страны. Продемонстрировав высокий уровень знаний и подготовки, они завоевали одну золотую, две серебряные и 8 бронзовых медалей. Этот значимый успех свидетельствует о высоком уровне знаний, таланта и подготовки школьников Таджикистана. В стране уделяется особое внимание изучению точных и естественных наук, физики, химии, биологии и математики. В частности, по инициативе президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 2020-2040 годы объявлены в Республике 20-летием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. Именно благодаря постоянной поддержке главы государства в последние годы заметно возрос интерес молодежи к точным наукам, особенно к физике и математике. Все больше таджикских школьников принимают участие в международных олимпиадах и добиваются на них высоких результатов. Достижения участников олимпиады являются наглядным подтверждением того, что развитие олимпийского движение в стране из года в год улучшается. Таджикские школьники достойно конкурируют со своими сверстниками из развитых государств мира по естественно-математическим дисциплинам, способствуя укреплению международного авторитета Республики Таджикистан. События в республике и в мире. В эфире радио «Фарханг». Будьте в центре событий.
1: Мы продолжаем нашу передачу с 25 июня по 2 июля 2026 года в столице Таджикистана, города Душанбе, пройдет 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда. Вопросы подготовки к данному мероприятию были рассмотрены на заседании Организационного комитета, которое состоялось в Душанбе под председательством заместителя премьер-министра страны, председателя оргкомитета Сулаймона Зиозода. Отмечалось, что 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда является авторитетным международным мероприятием, в котором примут участие представители стран, членов фонда, международных организаций, финансовых институтов и эксперты в области климата. Ожидается, что в ходе заседания будут обсуждаться ключевые вопросы, связанные с климатическим финансированием, реализацией проектов устойчивого развития и укреплением международного сотрудничества в сфере противодействия изменению климата. Следует подчеркнуть, что проведение в Таджикистане 45-го заседания Совета управляющих Зеленого климатического фонда рассматривается как свидетельство высокого доверия мирового сообщества глобальным инициативам Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды и продвижения международной климатической повестки. Это событие также создает благоприятные условия для расширения сотрудничества с партнерами по развитию и привлечению зеленых инвестиций. Напомним, что Таджикистан на международной арене признан одним из ведущих государств в продвижении водно-климатической повестки и вопросов защиты ледников, а его инициативы неизменно получают поддержку мирового сообщества. Зеленый климатический фонд является крупнейшим международным фондом в мире, созданным Организацией Объединенных Наций для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата. Он финансирует крупномасштабные проекты по переходу к низкоуглеродной экономике и адаптации к глобальным климатическим изменениям. Фонд был учрежден в 2010 году в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения. Штаб-квартира Зеленого климатического фонда расположена в деловом районе Сонгдо, города Инчхон, Республика Корея. Управление фондом осуществляется советом директоров, состоящим из 24 членов при поддержке секретариата. Исполнительным директором Зеленого климатического фонда является Мафалда Дуарте, гражданка Португалии. Портфель фонда превышает 20 миллиардов долларов США и включает более 300 проектов. Деятельность фонда направлена на финансирование проектов по сокращению выбросов парниковых газов, включая развитие возобновляемой энергетики, адаптацию к изменению климата, а также поддержку стран, пострадавших от засух, наводнений, повышения уровня моря и таяния ледников. Название «Ледник в Анчах» будет изменено на «Ледник Таджикистана». Об этом говорится в постановлении правительства Республики Таджикистан о переименовании «Ледника в Анчах» в «Ледник Таджикистана», подписанном 3 июня 2026 года. Ванчах, который получил новое название «Ледник Таджикистана», является крупнейшим ледником не только в стране, но и во всем мире за пределами полярных регионов. Его длина составляет 77 километров, а площадь около 700 квадратных километров. Среди ледников Евразийского континента по площади он уступает лишь ледникам Каракарума, Сиачену и Балторо. Система Ванчах включает 100 ледников. Следует отметить, что в 2025 году на территории Ванчаха были проведены научные исследования. Международная экспозиция с участием ученых Таджикистана, Германии и Франции продолжалась с 19 июля по 23 августа 2025 года. Основной целью экспедиции стало создание комплексной системы постоянного мониторинга для изучения климатических изменений и гляциологических процессов в одном из важнейших источников пресной воды Центральной Азии. Все тяжелое оборудование доставлялось вручную в условиях высоты более 5000 метров над уровнем моря. Несмотря на высокогорные условия, недостаток кислорода, холод и опасный рельеф, ученым удалось запустить автономную станцию, передающую данные в реальном времени в центральную базу. Все новые станции были установлены в соответствии с планом, а собранные данные впервые в истории будут интегрированы в международную сеть климатических исследований. Это позволит более точно оценивать и прогнозировать процессы таяния ледников и их влияние на водные ресурсы Центральной Азии. Ледник Таджикистана является не только объектом научного изучения, но и индикатором будущего запасов пресной воды для миллионов людей.
0: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Лишь днем местами небольшой дождь. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. Районы республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Лишь днем местами в горных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный до 10 метров в секунду, местами усиления до 15. Местами мгла. Температура в долинах ночью до 21, днем до 35 градусов тепла. В горах ночью до 15, днем до 28 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Временами усиление до 12. Мгла. Температура ночью до 21, днем до 35 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с Радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блог Радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира спокойствия.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земную доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир.

состоит из 6 этажей и подвала, рассчитана на 150 научных сотрудников. Сегодня также председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, заложил камень в фундамент начала строительных работ комплекса IT-Хьюб Душанбе в районе Исмаили Самани столицы. Об этом сообщили в отделе информации аппарата председателя города Душанбе. Комплекс IT-Хьюб будет включать IT-школу, IT-парк, бизнес-центр информационных технологий и региональный центр искусственного интеллекта. Он направлен на развитие цифровой экономики, расширение применения современных технологий, формирование информационного общества и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Реализация комплекса создаст прочную основу для формирования новой инновационной и цифровой экосистемы в республике. Представители посольства Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике в Баку приняли участие в 14-м международном культурном фестивале, организованном по инициативе Университета АДА. Целью фестиваля было знакомство участников с историей, культурой, искусством и национальной кухней зарубежных государств. В рамках фестиваля наряду с другими странами был представлен национальный уголок Таджикистана, где были выставлены образцы богатого народного творчества, в том числе традиционная вышивка, сувенир, сувенирные изделия из керамики и дерева, камни самоцвета Таджикистана и печатные материалы о туристическом потенциале страны. В другой части экспозиции был накрыт таджикский дастархан с национальными блюдами. Вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере профессионального образования обсудили председатель комитета по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Республики Таджикистан Фархот Рахими и директор консалтингового компании по управлению предприятиями Гуанчжоу Чичжи Китайской Народной Республики Ло Юсян. По данным комитета по начальному и среднему профессиональному образованию, стороны рассмотрели вопросы внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе использование искусственного интеллекта, а также развитие направления обучения работы с беспилотными летательными аппаратами и создание технологического парка. Отмечено, что развитие современных технологий может способствовать повышению качества подготовки специалистов, отвечающих требованиям цифровой экономики. В продолжении беседы стороны обсудили вопросы расширения академических связей между образовательными учреждениями двух стран. Особое внимание было уделено необходимости разработки совместных образовательных программ и организации обмена опытом между преподавателями и студентами. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий расширение взаимодействия в области изучения китайского языка, искусственного интеллекта и современных технологий. Таджикские школьники завоевали 11 почетных мест на 4-м международном олимпиаде Аль-Хорезми по математике и информатике. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства образования и науки Республики Таджикистан. Олимпиада проходила с 1 по 7 июня в Ташкенте, Республики Узбекистан. В интеллектуальном состязании приняли участие школьники из 10 стран мира. Таджикистан на этой престижной олимпиаде представляли 28 учащихся общеобразовательных учреждений страны. Продемонстрировав высокий уровень знаний и подготовки, они завоевали одну золотую, две серебряные и 8 бронзовых медалей. Этот значимый успех свидетельствует о высоком уровне знаний, таланта и подготовки школьников Таджикистана. В стране уделяется особое внимание изучению точных и естественных наук, физики, химии, биологии и математики. В частности, по инициативе президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 2020-2040 годы объявлены в Республике 20-летием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. Именно благодаря постоянной поддержке главы государства в последние годы заметно возрос интерес молодежи к точным наукам, особенно к физике и математике. Все больше таджикских школьников принимают участие в международных олимпиадах и добиваются на них высоких результатов. Достижения участников олимпиады являются наглядным подтверждением того, что развитие олимпийского движения в стране из года в год улучшается. Таджикские школьники достойно конкурируют со своими сверстниками из развитых государств мира по естественно-математическим дисциплинам, способствуя укреплению международного авторитета Республики Таджикистан.

0: События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: Мы продолжаем нашу передачу с 25 июня по 2 июля 2026 года. В столице Таджикистана, города Душанбе, пройдет 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда. Вопросы подготовки к данному мероприятию были рассмотрены на заседании Организационного комитета, которое состоялось в Душанбе под председательством заместителя премьер-министра страны, председателя оргкомитета Сулаймона Зиозода. Отмечалось, что 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда является авторитетным международным мероприятием, в котором примут участие представители стран, членов фонда, международных организаций, финансовых институтов и эксперты в области климата. Ожидается, что в ходе заседания будут обсуждаться ключевые вопросы, связанные с климатическим финансированием, реализацией проектов устойчивого развития и укреплением международного сотрудничества в сфере противодействия изменению климата. Следует подчеркнуть, что проведение в Таджикистане 45-го заседания Совета управляющих Зеленого климатического фонда рассматривается как свидетельство высокого доверия мирового сообщества глобальным инициативам Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды и продвижения международной климатической повестки. Это событие также создает благоприятные условия для расширения сотрудничества с партнерами по развитию и привлечения зеленых инвестиций. Напомним, что Таджикистан на международной арене признан одним из ведущих государств в продвижении водно-климатической повестки и вопросов защиты ледников, а его инициативы неизменно получают поддержку мирового сообщества. Зеленый климатический фонд является крупнейшим международным фондом в мире, созданным Организацией Объединенных Наций для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата. Он финансирует крупномасштабные проекты по переходу к низкоуглеродной экономике и адаптации к глобальным климатическим изменениям. Фонд был учрежден в 2010 году в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения. Штаб-квартира Зеленого климатического фонда расположена в деловом районе Сонгдо, города Инчхон, Республика Корея. Управление фондом осуществляется советом директоров, состоящим из 24 членов при поддержке секретариата. Исполнительным директором Зеленого климатического фонда является Мафалда Дуарте, гражданка Португалии. Портфель фонда превышает 20 миллиардов долларов США и включает более 300 проектов. Деятельность фонда направлена на финансирование проектов по сокращению выбросов парниковых газов, включая развитие возобновляемой энергетики, адаптацию к изменению климата, а также поддержку стран, пострадавших от засух, наводнений, повышения уровня моря и таяния ледников. Название «Ледник Ванчах» будет изменено на «Ледник Таджикистана». Об этом говорится в постановлении правительства Республики Таджикистан о переименовании «Ледника Ванчах» в «Ледник Таджикистана», подписанном 3 июня 2026 года. Ванчах, который получил новое название «Ледник Таджикистана», является крупнейшим ледником не только в стране, но и во всем мире за пределами полярных регионов. Его длина составляет 77 километров, а площадь около 700 квадратных километров. Среди ледников Евразийского континента по площади он уступает лишь ледникам Каракарума, Сиачену и Балторо. Система Ванчах включает 100 ледников. Следует отметить, что в 2025 году на территории Ванчаха были проведены научные исследования. Международная экспозиция с участием ученых Таджикистана, Германии и Франции продолжалась с 19 июля по 23 августа 2025 года. Основной целью экспедиции стало создание комплексной системы постоянного мониторинга для изучения климатических изменений и гляциологических процессов в одном из важнейших источников пресной воды Центральной Азии. Все тяжелое оборудование доставлялось вручную в условиях высоты более 5000 метров над уровнем моря. Несмотря на высокогорные условия, недостаток кислорода, холод и опасный рельеф, ученым удалось запустить автономную станцию, передающую данные в реальном времени в центральную базу. Все новые станции были установлены в соответствии с планом, а собранные данные впервые в истории будут интегрированы в международную сеть климатических исследований. Это позволит более точно оценивать и прогнозировать процессы таяния ледников и их влияние на водные ресурсы Центральной Азии. Ледник Таджикистана является не только объектом научного изучения, но и индикатором будущего запасов пресной воды для миллионов людей.
0: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Лишь днем местами небольшой дождь. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. Районы республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Лишь днем местами в горных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный до 10 метров в секунду, местами усиления до 15. Местами мгла. Температура в долинах ночью до 21, днем до 35 градусов тепла. В горах ночью до 15, днем до 28 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Временами усиление до 12. Мгла. Температура ночью до 21, днем до 35 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блог радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.